0: ноге.
1: Это будет очень электро, поп и очень танцевальное, зажигание.
2: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.